0: estado cantante kazajo Dimas Dimash Kudaibergen.
1: Dimash, please welcome Dimash.
2: Я тебя прощала, жалко, и от тебя.